0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Ямбург. Старые названия города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: понимаешь, люблю.
1: Вы слушаете главный

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и «Мистера Кредо». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: звучали.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В городе Гороховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Фабрика» про любовь.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в работу судов. Концепция предусматривает использование ИИ на всех этапах работы с судебным делом. В ближайшие 4 года доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достичь 50%. Это должно упростить гражданам доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутинных процессов и число ошибок. Россия снова получила право проводить международные соревнования по тхэквондо. Об этом сообщают в Союзе тхэквондо России. Теперь наша страна сможет официально претендовать на проведение этапов гран-при, чемпионатов мира и других турниров под эгидой Международной Федерации. Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые. Чтение, по словам экспертов, отличный способ поддерживать здоровье мозга и улучшать свое самочувствие. Старшеклассники будут изучать советский кинематограф. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. 7000 над землей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. С 31 декабря по 10 января. График праздничных и выходных дней утвердило правительство. На работу после каникул россияне выйдут 11 января 2027. Также нерабочими в следующем году будут 21, 22, 23 февраля, а еще 6, 7 и 8 марта. С нового учебного года российские школы будут проводить для учеников 10-11 классов неурочный курс «История отечественного кино в истории 20 века». Занятия будут посвящены отечественному кинематографу и событиям 20 века, которые школьники будут рассматривать через сюжеты и героев фильмов. В программу вошли картины, героями которых становятся молодые люди, например, ленты «Курьер» и «Я шагаю по Москве». Казанский зоопарк впервые в истории привезли 8 жирафов из Намибии. Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов. Интересно, что гостей с Африки доставили в Россию самолетом Ил-76. Это стало первым подобным случаем за 19 лет. В группу вошли 3 самца и 5 самок ангольского подвида жирафов. Россияне стали чаще покупать гибридные и электрические автомобили. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Первое название города Волжск – Лопатино.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Айова, улыбайся!

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Студии радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российское правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой. Что интересно, из них 66 миллиардов на семейную ипотеку. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кстати, последняя программа будет продлена до 2030 года. Этим летом спрос на новые электромобили и гибриды в России вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость модели – 7 миллионов рублей. А наибольший прирост спроса среди марок показали Voya и Geely. Электромобили и гибриды данных брендов стали востребованнее примерно в 2,5 раза. Среди моделей самый высокий рост показал Evolute iJoy. Трейлер фильма «Хоттабыч» вышел в России на днях. Картина объединит волшебство восточной сказки с атмосферой зимней Москвы и обещает стать одним из главных кинособытий новогодних праздников. В главных ролях Надежды Анна Михалкова, Роман Курцын, Виталия Корнеевна, Ниенко, Павел Прилучный. Ну а в роли культового волшебника Федор Бондарчук. Прокат ленты выйдет 1 января. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Моя малышка, ну, скажи, что да.
1: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Выбирать чудо» – песня российской певицы Нюши, которая стала третьим синглом из ее дебютного альбома с одноименным названием. Пластинка, кстати, вышла летом 2010 года. Что интересно, отец певицы Владимир Шурочкин когда-то имел отношение к «Ласковому маю», и его дочь выступала на сцене аж с 11 лет. И, по сути, Нюша стала его продюсерским проектом. Впрочем, артистку никто не ограничивал. Владимир не пытался ей навязывать что-то, как это часто бывало в паре продюсер-певица. В итоге Нюша сама писала слова для многих своих песен, в том числе и для нашей. Что касается «Чуда», то продюсерами выступили сама певица и ее отец. Аранжировкой и саунд-продюсированием занимался Влад Стрекалин.
1: Ты забрал мое тепло, и оставшийся во мне воздух.
2: По словам певицы, каждая ее песня отражает определенный этап жизни. Перед созданием этого трека она для себя определила, с каким настроением хочет идти дальше, что и стало лейтмотивом произведения. И получилось, надо сказать, очень ярко и сочно. Песня получила положительные оценки от музыкальных журналистов, попала в широкую ротацию многих радиостанций и долгие месяцы находилась в топ-10 многих радиочартов.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как заправочный пистолет понимает, что бак уже полный? Каждый раз на АЗС при заправке полного бака мы можем услышать характерный щелчок. И после этого пистолет прекращает подачу топлива. Но как же это происходит? Ведь никаких датчиков уровня топлива в машине с ним не соединено. Откуда он вообще знает, что бак заполнен? Секрет находится прямо на конце заправочного пистолета. После его носика есть маленькое отверстие. Оно соединяется с тонким воздушным каналом внутри пистолета. Пока уровень топлива ниже этого отверстия, через канал свободно засасывается воздух. Но как только бак заполняется, топливо поднимается до носика пистолета и перекрывает это маленькое отверстие. Воздух больше не поступает, давление в системе меняется, срабатывает мембрана и механический фиксатор опускает клапан. Пружина мгновенно перекрывает поток топлива и звучит тот самый знакомый щелчок. То есть пистолет замечает момент, когда топливо дошло до его контрольного отверстия. Поэтому он иногда может отключаться раньше времени, если топливо вспенилось или брызги временно закрыли чувствительное отверстие. Механизм может решить, что бак уже полон, хотя свободное место еще есть.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Технология. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные
2: нельзя,
0: песни нельзя, большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Лит.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. История этого популярного салата тесно связана с итальянским островом Капри в Неаполитанском заливе. И его смело можно назвать одним из символов итальянской кухни. И даже название капрезе с итальянского можно перевести как салат с острова Капри. Как и полагается, у культовых блюд у нашего салата есть занятная легенда создания. Якобы в 20-е годы прошлого века местный каменщик собрал скромный обед из помидоров, моцареллы и базилика. И вот уже в тарелке засияли цвета итальянского флага. Получилось не только патриотично, но и очень вкусно. Впрочем, есть и более скучная версия. Мол, салат приготовили в отеле для привередливых отдыхающих. Те жаловались, что кухня на Капри слишком сытная. Вот повара и придумали легкий салат. Он представляет собой нарезанную высококачественную моцареллу с помидорами и базиликом. Все это сбрызгивается оливковым маслом и немножко присыпается молотым черным перцем. За счет идеального сочетания моцареллы, помидоров и базилика капрезе стал одной из самых популярных итальянских холодных закусок. Отмечу, что гастрономический символ Италии полюбился и россиянам. Его можно отведать во многих кафе и ресторанах нашей страны. Ну и, конечно, легко его приготовить самому.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Радио родных дорог представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова, императрица.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл», «Билетик в кино».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Согласитесь, некоторые не хотят быть не такими, как все. И многих вполне устраивает самая обычная жизнь. Одежда, увлечения. Таких людей зумеры называют нормисами. Итак, нормис – человек, который не имеет отличительных черт личности. Он придерживается общепринятых взглядов. Если прям очень просто, то это обыватель. Слова «норми» и «нормис» – это сленговые термины, которые пришли в русский из английского языка. Там они образовались от прилагательного «normal», то есть «нормальный», «обычный». В начале 2000-х слово уверенно пришло в интернет-сленг. В российском сегменте интернета термин стал набирать популярность в середине 2010-х. Интересно, что в онлайн-сообществах «нормис» скорее обладает негативной окраской и несет в себе снисходительность или презрение. Так подростки подразумевают, что человек скучный, неоригинальный и слепо следует трендам. Впрочем, в обычной жизни нормис чаще имеет нейтральный оттенок, ну или же ироничный.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

лед в холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Выбирать чудо» – песня российской певицы Нюши, которая стала третьим синглом из ее дебютного альбома с одноименным названием. Пластинка, кстати, вышла летом 2010 года. Что интересно, отец певицы Владимир Шурочкин когда-то имел отношение к «Ласковому маю», и его дочь выступала на сцене аж с 11 лет. И, по сути, Нюша стала его продюсерским проектом. Впрочем, артистку никто не ограничивал. Владимир не пытался ей навязывать что-то, как это часто бывало в паре продюсер-певица. В итоге Нюша сама писала слова для многих своих песен, в том числе и для нашей. Что касается «Чуда», то продюсерами выступили сама певица и ее отец. Аранжировкой и саунд-продюсированием занимался Влад Стрекалин.
1: Ты забрал мое тепло и оставшийся во мне воздух.
2: По словам певицы, каждая ее песня отражает определенный этап жизни. Перед созданием этого трека она для себя определила, с каким настроением хочет идти дальше, что и стало лейтмотивом произведения. И получилось, надо сказать, очень ярко и сочно. Песня получила положительные оценки от музыкальных журналистов, попала в широкую ротацию многих радиостанций и долгие месяцы находилась в топ-10 многих радиочартов.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как заправочный пистолет понимает, что бак уже полный? Каждый раз на АЗС при заправке полного бака мы можем услышать характерный щелчок. И после этого пистолет прекращает подачу топлива. Но как же это происходит? Ведь никаких датчиков уровня топлива в машине с ним не соединено. Откуда он вообще знает, что бак заполнен? Секрет находится прямо на конце заправочного пистолета. После его носика есть маленькое отверстие. Оно соединяется с тонким воздушным каналом внутри пистолета. Пока уровень топлива ниже этого отверстия, через канал свободно засасывается воздух. Но как только бак заполняется, топливо поднимается до носика пистолета и перекрывает это маленькое отверстие. Воздух больше не поступает, давление в системе меняется, срабатывает мембрана и механический фиксатор опускает клапан. Пружина мгновенно перекрывает поток топлива и звучит тот самый знакомый щелчок. То есть пистолет замечает момент, когда топливо дошло до его контрольного отверстия. Поэтому он иногда может отключаться раньше времени, если топливо вспенилось или брызги временно закрыли чувствительное отверстие. Механизм может решить, что бак уже полон, хотя свободное место еще есть.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Куякушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». «Туман».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. История этого популярного салата тесно связана с итальянским островом Капри в Неаполитанском заливе. И его смело можно назвать одним из символов итальянской кухни. И даже название капрезе с итальянского можно перевести как салат с острова Капри. Как и полагается, у культовых блюд у нашего салата есть занятная легенда создания. Якобы в 20-е годы прошлого века местный каменщик собрал скромный обед из помидоров, моцареллы и базилика. И вот уже в тарелке засияли цвета итальянского флага. Получилось не только патриотично, но и очень вкусно. Впрочем, есть и более скучная версия. Мол, салат приготовили в отеле для привередливых отдыхающих. Те жаловались, что кухня на Капри слишком сытная. Вот повара и придумали легкий салат. Он представляет собой нарезанную высококачественную моцареллу с помидорами и базиликом. Все это сбрызгивается оливковым маслом и немножко присыпается молотым черным перцем. За счет идеального сочетания моцареллы, помидоров и базилика капрезе стал одной из самых популярных итальянских холодных закусок. Отмечу, что гастрономический символ Италии полюбился и россиянам. Его можно отведать во многих кафе и ресторанах нашей страны. Ну и, конечно, легко его приготовить самому.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
4: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Симбирском, через букву «Н».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ребятки!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем салют, это группа «Бамберс».
3: Всем привет, это Юлка.
4: Всем привет, мы группа «Блестящие».
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Согласитесь, некоторые не хотят быть не такими, как все. И многих вполне устраивает самая обычная жизнь. Одежда, увлечения. Таких людей зумеры называют нормисами. Итак, нормис – человек, который не имеет отличительных черт личности. Он придерживается общепринятых взглядов. Если прям очень просто, то это обыватель. Слова «норми» и «нормис» – это сленговые термины, которые пришли в русский из английского языка. Там они образовались от прилагательного «normal», то есть «нормальный», «обычный». В начале 2000-х слово «уверенно» пришло в интернет-сленг. В российском сегменте интернета термин стал набирать популярность в середине 2010-х. Интересно, что в онлайн-сообществах «нормис» скорее обладает негативной окраской и несет в себе снисходительность или презрение. Так подростки подразумевают, что человек скучный, неоригинальный и слепо следует трендам. Впрочем, в обычной жизни «нормис» чаще имеет нейтральный оттенок, ну или же ироничный.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
0: я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

0: лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Кардинально. Каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Ашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юрий Шатунов, «Белые розы».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды, музыка, новости, погода, все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться, в ритм-местам, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.